литнаарарпунак тигуумаллун назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкуугааллеркаат тигууманнаупут